Я рожак, я вода, я алим, я кабид, я басир, я хафир, я рави, я муиз, я музил, я сами, я башир.